прорвемся в Карл-Маркштадте. Городков таких побольше здесь. И называлась бы Германия, The Union of Karl-Marx-Stadt States. А теперь,

Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт!